0: Держать, бросать оружие! А ну, дай по него!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, братья!
0: Лежать!
2: Что на землю?
0: Прямо на землю!
1: Рукой отодвинь от себя! А ну, вставай! Вставай!
0: Руки от ствола!
3: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
4: Where did you see all this?
3: Online at APGE.com.
4: Watson, you're always so plugged in.